За приятеля веч не бригам се. Дружба стара не занима ме. Данс лепо се бом облеку. Та вечер скупей бог.